причала, где снуют катера, суждено мне свой покой потерять. Здесь, где ветры спят, много ястребят, только

девятый, не холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

небо не дыша. И вижу, как летит воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне.

Ну кто доставит самолет? Мне в 1830 год. И нет на остановках ни трамвая.

шепот прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я у

спокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

истина, по девичьи застенчива, и как родник чиста, живет на свете Лидушка, не яркая, не видная, но добротою светится неброская краса, живет на свете Лидушка, не яркая, не

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам, фронтам.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

простить, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда.

с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем. О покое своем.

Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.

Ах, как долго его ты ждала. Годы шли без конца и начала.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: раздается среди вальса звонкий смех подруг.
1: Смех подруг.
0: А ребята в этот вечер повзрослели вдруг.
1: Повзрослели вдруг.
0: Все решили.

тоскова жила за той калиткой, знать не моя судьба. Зеленая, зеленая калитка, прошли года, но ты тревожишь вновь. Зеленая калитка, крест на крест ты забита,

ты забита на незабытое первое. Рушила ты, считал тебя невестой, дарил тебе цветы, писал тебе открытки и в ящик опускал в зеленую калитку. Напрасно я стучал.

0: сходит на
1: свет. Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечны ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку.

сомбрери в пустой таверне в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу,

Через год на печи ложками стучат, может, пять, может, семь сатанят. Через год на печи ложками

0: есть вопрос, виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Маруська, не верь сатане. И пока я хожу, езжу на войне, эх, ты, Маруся, не верь сатане.
1: Радиоканал «Мелодия».

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

песни в пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел, что оставил, что запомнил он. Время мчится.

кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль!

не зажигай огня. Весть передай родне и посети меня.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли.

стане до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу одна.

0: прошу, хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

И по рыцарски служил, и даже руку предложил. Но вот какую позабыл при этом. Ах, не будем слишком строги, ведь и мы, как осьминоги, крутим-вертим руки-ноги. В дискотеке час и два, то и плывем, а то и горцуем, но считаем, что...

реки вода слеза, небо синие глаза, эхо повторяет каждый миг. Я хочу лететь с тобой за рекой, за мечтой, белой птицей в небо для твоих. Тебе свечи у реки тают в воду,

пусть не близко, далеко, небо словно молоко, знаю, это небо видишь ты. Ночь расскажет о тебе, ночь рисует на воде разноцветной краской наши сны. Две свечи у реки тают в полночи, берега далеки, тебе свечи у воды, значит, где-то рядом ты, значит, где-то рядом ты.

지 через реку перейти, мостик через жизнь издалека. Мне бы счастье отыскать, ключевой водою стать, чтобы стали

ночи где-то рядом ты. Две свечи у реки тают в полночи, берега далеки, две свечи у воды.

А мне ни та не снятся и ни гали, а ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

Загулял я, братцы, Господи, прости. Ну, куда податься, где покой найти?

Будет дождь гасить фонари, и мороз под утро придет. И тогда смотри, да смотри, гололед, гололед. Экономят дворники соль, и опять у наших ворот

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Ак, поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

не вляпаться во власть и не геройствовать под ложным и быть богатым, но не красть.

0: большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: пани, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки.

не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

0: было-то?
1: А было-то, а было б только с кем поговорить.
2: Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором, земля и небо

странная доля, не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму на усы. Странная доля, не по годам, кланяйся и проси.

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте

Счастье не вечное. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье и мадам.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы, терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: «Не мешайте мне вести урок».

потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите? Шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель, не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай учиться.

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов, говорят, это стонут души.

Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души не вернувшихся рыбаков. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут над головой. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай.

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь пойти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле, травой заросший бугорок.

Застряли в горле у него. Сказал солдат, встречай Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощенье, накрой себе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катила, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.

0: канал «Мелодия».
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде глянул, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

моя, рассвет пробудит сердце, как друга, море встречает, сердце, как песня, летит из груди.

звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят

Тают телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с губ готовы. Ведь у нас есть память и страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает,

Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горьки. Все как надо, не хватало только вас, вас нам не хватало, старики. Все как надо, не хватало только вас, вас нам не хватало, старики. Вас нам не хватало, старики, наши дорогие старики.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, где заря окликает зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Ты часто

опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

0: ножи без морей.
1: Кожаны кортки брошены в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

это в юные года. Дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодостью

однажды. Этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость.

видеть волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания

В отшумевших боях и походах мы теперь старики, мы с тобой старики, комсомольцы 20-го года. Что поделать?

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы еще хоть куда. Распрями свои плечи, дружище, выше голову, друг. Ни к чему минеральные воды, нам стареть не досуг. Нам стареть не досуг комсомольцам 20-го года. Наши внуки росли и учились совсем не напрасно. Им в один

тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туман.

Тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

А вот я иду, и легки шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу, и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо.

день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь, так захотелось, не могу.

Это платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как?

alam pam param lam param pam pam alai la ra rai la ra ra rai рай рам. Бросить курить, в небесах летать, хочется добрым до безумия стать. А Господи, вдруг захотелось мне

довольно глупый. И короля признали не того. Ах, ты мармелад, ла-ла-ла-ла.

0: нету, искать в этом городе камней.
1: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно, да, ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.
2: Где-то там далеко, где кончается дождь, так размыты пути, ни за что не пройдешь.

не поранит звезда. Там чужой никогда не бывает беда. Там друзья и любовь навсегда, навсегда. Где-то там далеко, где кончается боль, вечно молод и вера, надежда, любовь.

слыха о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают детей.

0: эфире радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию,

тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, и былье поросло, и опять.

А мне бы в девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

Днем и ночью от Карпаты докурил. Дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

проверка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то,

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

0: На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

за окном, в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть,

0: радиоканал «Мелодия».
1: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парад

я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я

задернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый прыг.

лесу. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по абрису. На это место уже нету карты, плыву вперед по абрису.

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

видел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит. А нейлоновое сердце не клокочет. А нейлоновое сердце не болит. А нейлоновое сердце не клокочет. А нейлоновое сердце не болит.

березовой моей. Перед Женевой пасмурной и грустной в дни осенних горестных дождей.

плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавлиных

Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно осень одиноким, но мы вдвоем, но мы вдвоем,

листок последний на березе. Выходит лето из игры, последний луч бросает в осень из-за горы, из-за горы. Сил не хватает для улыбки,

улыбчивым девушкам, жадным и умным. Сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщин им дать, соответственно, чину. Чтоб трясся казак от

Дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи. Без слез, без истерик, без писем, без жалоб.

пораненьков. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларайрам, тарам, ларатайрам, тарам, там-там, тарам, тарам, тарам.

оставляете женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в плену и чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст других высокие слова, дрожь рук чужих являются.

Нынче ночь сырая, ночь как яма. Напишите не письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите письмишко.

Напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите, мне ваш почерк нужен.

Я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас, бродяга,

напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу станет лучше.

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто.

ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат причаленные, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное. Там вечерком снежит, снежит, свет от реклам оранжевый, мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хоживать, мне близ тебя.

покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, можешь совсем уйти.

позабыть они спешат скорей. На ласку нам скупиться не пристало.

Темно, ноченька, не спится. Выйду к речке на лужок. Распоясала зорница в пенных струях поясок.

до пена, и за мною, как цвет, эх, хмельному от радости пересуда нет. Зацелую до пена,

светом струится в небе майский закат. На скамейку садится молчаливый солдат. И былые походы, вдруг припомнив на миг, вновь шагает сквозь годы в ту весну фронтовик. 45-й в памяти встает, позабыты горести и беды. Он все дальше, дальше этот год, но остался в

0: дальше, дальше этот год, но остался в сердце День Победы.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать. Встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд,

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

И нежный шепот волн, и песня в тишине. Но сквозь морской перебой чайки вновь слышны.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но не я молчу, даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

Не так-то просто шум проспекта, и меня зовет и дразнит. Понимаешь, все у нас.

Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

лесочек над тайгою точный курс найдет. Прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый, молодой народ.

самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

Помните, когда-то мы были все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, и парк шумел зеленой листвой. И я люблю тебя, мой старый.